два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.